0: Hay sonidos que no trascienden, pero hay otros que nacieron para ser clásicos.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.